Dungeon Master. Ты мне на ухо. Между нами. Когда рядом две. Что случается? Dungeon Master.

0: останусь
1: Dungeon Master.
0: Далеке, я для тебя останусь
1: Dungeon Master. Dungeon Master.

0: closet.
1: Anal.
2: Dick.
3: Yeah. Fuck you!
4: I ripped the skin.
0: По выжженной траве, по тонкому льду.
3: Fuck you.
5: Fisting. $300.
0: Я больше, может, не...
4: Rip the skin.
0: А может...
5: It's so...

0: яду.
1: Данжен.
0: Значит, яду.
1: Эйно.
2: Семен.
0: Все мои братки в гей-баре. Об этом в курсе. Сидят.
1: Орни.
0: Боюсь. Иду. Покупаю.
1: Лейтекс.
0: Я обретаю.
2: Семен.
0: Я. Моя жизнь.
3: Пула попля.
0: Как

0: Смотри.
1: Пацаны. Ему спать, уи. Засунь спать, уи. Если нет,
2: Данжелы.
1: Значит нет.
2: Эй, но.
1: Все мои братки.
2: Эй,
1: об этом в курсе. Сидят.
2: Орни.

0: teepeed.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
0: He want teepeed.
1: I rip the skin.
2: Do you like, boy, what you see?
3: Oh, yeah.
2: Oh, yeah.
4: Ass we can.
0: Стало пуганный
5: фокс.
0: И не верит людским
3: фистинг.
0: Да и как же им быть иначе?
3: Dungeon Master.
0: И тут и там он крадешься.
3: Stick finger in ass.
0: И вот уже навсегда.
1: Macabre.
0: Только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: И только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это не только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это не только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
7: Gay website.
0: Это только
4: Billy.
0: Тебя поманит синим.
6: Semen.
1: For what?
3: $300.

0: dungeon master. Oh, oh yeah. Billy Harrington.
1: Привет! Это я, Коптер. Сегодня мы узнаем, к какому виду относится... Очень хочется... Запрыгивайте ко мне в поезд! Все на борт!
2: Поезд летит!
3: Поезд!
2: Давным-давно добрая тирана затрещала на ветке его.
4: Скоро вылупятся детки.
2: Показались изнутри тиранатчики.
4: Дай мне шаид.
2: Но сюрприз. Младший был совсем другой. Полон рот и большой. Блестела пара глаз. Ответила миссис тиранатор.
4: Ты в нашей семье рожден. Пусть немножко другой, но все же чем-то похоже. На волшебный купим билеты. Мы облетим всю планету. Мы навестим.

0: anal, как ты. Do anal.
1: Сердце в осколке, но зато
2: get your ass back here.
1: Ты вновь идешь по-английски.
2: Like that?
0: Yeah, bro.
1: Больные чувства и виски. Ты знаешь точно.
2: Come on, college boy.
1: Номер его
0: London.

0: This big, this big.
1: Попробуй.
0: I'm fucking coming, coming.
1: Мне кажется, что кружится. Мы мармеладами.
0: 300.
1: Попробуй.
0: D, D.
1: Попробуй.
0: Dungeon Master.
1: Попробуй.
0: Oh! I'm fucking coming, coming.
1: Мне кажется, что кружится.
0: Boy next door.
1: Мы мармеладами.
0: 300.

0: А что, лавы, ни у кого нет?
1: Надо... Dungeon.
0: Все есть, нормально, сидимся.
1: 300 бакс.
0: Есть. Ты на...
1: 300.
0: Пойду молока у бабушки купишь сейчас.
1: Систем...
2: Можно замутить как-нибудь?
3: Не знаю. Ехали все.
2: Слушай, с деньгами проблемы.
1: Latex Cloud.
2: Есть. Нахрена она мне упала?

0: Nice. Выглядит на 100, убери свайп. Жирный член у меня нет. Достаю, запускаю.
1: Don't stop. Dungeon.

0: эвакуация всех позакрывали нахуй. Вообще пиздец. Сейчас просто едем ближе к
1: Dungeon.
0: Тоже пиздец у Телса, поэтому хуй знает.
1: And just loop it up and it's a long process.
2: Point ignore. Reach something with it.

0: идет по дороге, он сегодня
1: swallow cum.
0: Он весь вечер сегодня
2: ass weekend.
0: Кричал, он завел
1: my ass.
0: Он кричал
3: okay.
0: Ну а мы все это повторим с вами снова. Ну где же
1: fingers?
0: Ну где же ваши
1: fingers?
0: Давай
1: stick your fingers.
0: Не будет
2: this thing ass.

0: fucking coming.
1: Горечи. Spanking.
2: Что случилось?
3: I ripped the skin.
2: Не могу поверить, ты играешь.
3: Hey, boy.
0: It's a

0: Like embarrassing me, huh?
1: What do you think? You got the wrong door. The leather gloves juke walks down.
2: Fuck you.
3: Откройте праздник с напитками и головки. Это любимые вкусы, проверенные временем рецепты,
4: yes.
3: Превосходное качество и натуральные компоненты.
5: Пейте без остановки, напитки и головки.
4: Don't stop.

0: Здравствуй,
1: мастер.
2: Fucking coming.
0: Мне все.
2: Finger.
0: Бомбы пробежаться по...
2: My ass. Full dungeon.
0: Прошагали пол.
2: Этот секс.
0: Мы приближали как могли. Этот...
3: Flash of spanking.
4: Semen.
0: Браво! Это...
5: Suction.

0: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired for people to fulfill their fantasies. Their deep, dark fantasies. There's gonna be a movie star, you know, with modeling and acting.
1: Не нужны рачи только, не нужны рачи только, чтобы стать сокон. Рубили наши басы плотно, басы.
0: Любить,
1: любить,
0: любить, fisting ass.

Disgusting ass. Psychic. Sex. Yeah. But now it's semen. That turns me on. Мы тебя научим. Ушевелить. Anal. Не работать правильно. Butthole.

0: нашего двора непутевый, но веселый. Дядя Лы, хоть и хамный с утра, но к обеду, повязав на бант с магазина, приносил салфон. Как всегда употреблял он пожалуй два бандич износил и потерял. Дядя Лы, чародей из
1: фэнтезис,
0: по заказу все, что хочешь.
2: Celebrate.
0: И учил он нас дворовых
2: на вебсайте
1: Latex Bondage

0: Банин.
1: Два.
0: Бандич.
1: Износил.
0: И посильно.
2: Анюта.
1: Потерял. Дядя Длы. Шебутной.
0: Левенель.

0: не попросил, сколько дали, никогда не...
1: It's all of come.
0: Он полюбил. Два года износил и пошел. Потерял.
2: Это Артем. Гейм. Okay.

все это детали. Все мы тут стали, не были, но стали чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних. Завали, но все, что мешало, я давно оставил. Я Давид и погони за чисто дети. С кухонщиной ночью, с окраин дальней и дальних. Завали, но...

0: У тебя через 2 дня день рождения, мы вот задумались серьезно над тем, чтобы тебе подарить. Может быть, я не знаю. Может быть, компьютер, может быть, не знаю. Что ты хочешь сам?
1: Billy.
2: Не, мне не нужны ни компьютеры, короче, ни...
1: Gay party sex.
0: А что ты хочешь?
2: Я хочу...
1: Finger in my...

0: finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Latex.
1: Пистолет.
0: Finger in my ass.
1: Хочу.
0: Latex.
1: Пистолет иметь.
0: Черный. Come ass.

0: наш гей-парти.
1: День проходит, возвращаюсь ровно в пять. Слышу, во дворе выводит он
0: гей-парти.
1: Опять целый день пенсионеров развлекается. Спорят, что теперь играет вновь
0: гей-секс.

0: Мой ученик, ты плохо ремесло постиг.
1: Spanking.
2: Boy.
3: Suck some dick.
4: Swallow cum.
5: Fat cock.
1: Spanking.
2: Boy.

0: пожаловать на сервер.
1: Гей веб-сайт.
2: Спанкинг. Suck dick.
3: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking dick.
2: Spanking.
4: Suck dick.
3: I'm a prostate.
4: Fucking color.
5: Swallow semen fucking dick.
6: Caring.

0: come.
1: В коммунизме все будет
0: fucking deep.
1: Он наступит скоро. Надо только
0: suck some dick.
1: This thing будет бесплатно. Там все будет кайф. Там, наверное,
0: yeah,
1: вообще не надо будет.
0: Loop it up.
1: Я
0: stick finger.
1: Среди ночи и понял, что
0: oh, I'm fucking coming.

0: Snufje.
1: Весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь остров
3: fucking coming.
1: В океане есть остров
3: fucking coming.
1: В океане есть весь покрытый
2: семен,
1: абсолютно весь. Там живут несчастные люди, а на лицо ужасные добрые внутри.
4: Get your ass down from here now,
5: boy next door.
1: Там живут несчастные люди, что они не делают, не идут.
5: My God.
1: Видно, в
5: dungeon.
1: Их мама родила.
5: Видно, в fucking dungeon.
1: Их мама родила. Что они не делают? Не идут.
5: My God.
1: Не ловится, не растет.
5: Hey, no.
6: We must pull up our pants.
1: Не жалея слез.
5: Stick your finger in my ass.
1: Не жалея слез.
4: Fuck up, boy.
1: Не ловится, не растет.
5: Hey, no.
1: Вроде не бездельники и могли бы жить.
5: Guitar fantasy.
1: Взять и отменить. Имба понедельники взять и отменить.
7: Without further interruption, let's celebrate and suck some dick.
1: Как назло на острове нет янтаря. Ребятаня и взрослые пропадают зря. И панцы пропадают зря. На проклятом острове нет янтаря. По такому случаю ночи до зари плачут невезучие люди. И рыдают бедные и клянут беду. В день такой неведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба

0: на радио.
1: Гей вебсайт.
2: Ну и что вам сыграть? А? Нормально? Погнали.
3: Эй, но
4: без забот тихо опустилась за горизонт, а за ним новый снежный
3: кап.
4: Делами на...

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Потом. Там, где не...
1: Bad cock. Lube it up.
2: Next door.
0: Ты слышишь?
3: Время без забуд. Знаешь, ведь здесь есть свой прикол.
0: И хоть пока бьет... Подсоснутый.
1: Bad cock.

0: yep. Swallow semen под дороги.
1: Я fucking coming
0: к верху ноги. Поберегитесь не до троп. Ноги бежит
1: до fucking slave.
0: Не остается без внимания. Мое дыхание подбегая и регулируя дыхание, я посылаю всем.
1: Oh yeah. Oh, oh, oh. Oh yeah. Horny.
0: Как хорошо придумал кто-то, что если
1: existing. Не охота.

0: Мачи мучи.
1: Мать. И вот это
0: Bondage.
1: Стоит почти $300. Спасибо. Господи.

0: expression.
1: Все больные.
0: Bad cops.
1: Но дует
0: у меня. Bad.
1: Сибирский. По камере.
0: Dark hole. Do anal. Suck some dick.
1: Винни-Пух.

0: Из такого с малолетки. И не помнится, не будет у меня. Наступает. И не помнится, лишь список.
1: Just a little bit fucking anal. We'll hang around more.

0: spanking.
1: Dick.
2: Do you like what you see?
3: Не просто быть собой, когда шагает
2: бой.
3: Только
2: мастер.
3: Птицы бьется.
2: Fucking coming.
3: И смеется. Yeah. Ему не удается.
2: This thing is $300. Dungeon Master.
3: Где-то течет.
2: I come.
3: Где-то
2: your
3: все ждут.
2: Fucking slaves.
3: Это
2: fuck you.
3: Слегка просто
2: finger
3: щекочет
2: my ass.

0: latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
0: Latex glove. My cock.
1: Suction.
2: The spanking.
3: The semen.
4: Станет всем теплее.
3: That cock.
4: И даже маленький.
0: Full master.
4: Отпускай.
3: The semen.
2: Spanking. Really hairy.
0: Amazing.
4: Тогда на
0: гей вебсайт
4: запляшут облака и
0: запиликают
4: нас
3: дикс.
0: Latex glove.
4: Начинается
0: my cum.
1: Suction.
4: Начинается
2: the spanking.
4: С головы.
0: Latex glove.
4: Начинается
0: my cum.
1: Suction.
4: Начинается
2: the spanking.
5: Gay, boy, gay, boy, boy, gay, boy.

0: Всех Boy Next Door
1: бытовых. И теперь каждый вечер на эту
2: Dungeon
1: вывожу дрессированных
3: Slaves
1: своих.

0: обратно покажет. С днем Семена поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500. Ах, я играю.
1: Эй, ну.

0: говорят мы
1: Fisting
2: anal
1: Как?
0: Выносит нас земля Дайте что ли
1: Fat cock
0: Руки
2: Fucking cock
0: На короля
2: Swallow cock
0: На короля
3: Yes, sir!
0: Завтра дальняя дорога
1: Fisting
2: anal
0: Королю у него
1: The semen
0: Много
4: а я Suck some dick
0: люблю.
2: Wee-wee
3: Fuck you
0: а я
4: Suck some dick
2: Wee-wee
3: Fuck you
2: Deep-deep Latex glove
4: Dick
2: Stick
0: И весь
1: его зэк Bad cock
2: Did fucking coming
4: Boy gay sex
2: Wee wee Wee wee
5: Do you like what you see?
2: Wee wee Wee wee
5: Do you like what you see?

0: шафра соловай.
1: Website.
2: Bondage.
0: За то, что свел меня с тобой.
3: Boy.

0: Ганджа.
1: Всем за рулем пугательного чехонного стоимостью 300. Действительно, Серега, это наш шанс. Ведем преследование. Прямо сейчас он поворачивает на...

0: Radio. Gay website.
1: Penetration. Anal.
2: Настоящий
1: секс.
2: Billy.
1: Берет,
2: Master.
1: Когда путают мой
2: ass.
1: Я собрал, чтобы порешать проблемы. Едем,
2: 40 guys.
1: Едем нагибать систему.

0: Обнули
1: bad cock.
0: Ты отмени
1: gay sex.
0: Виноваты в
2: maggots.
0: Обвини
1: my ass.
0: Дядя только
2: fuck you.
0: Как же я не
1: fuck.
0: Обнули контракты.
1: Lube it up my cock.

трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Аж трясет, и это потрясающе. Я... Но сделал это играю.

0: 短くさ。That's it。
1: I'm sorry. Sorry for what?
2: Ничего на свете лучше нету, чем бродить друзьям по
3: bondage gay website.
2: Тем, кто
3: fisting
2: не страшны
3: дети.

0: свое.
1: Amazing. Coming.
0: Будем.
1: Ain't no fisting.
0: Мы приносим людям.
1: Boy next door.
0: Заманчивые слоды не заменят.
1: Loop it up.
0: Свободу.

0: Oh, come on. Больная, просто
1: замечательная. Yeah. Попробуйте новый, удивительно мягкий.
0: Come.
1: Baltica 6. Мягкая, безалкогольная. Do you like what?

0: пожаловать на север.
1: Гей веб-сайт.
2: Три пути.
3: Спанкинг.
4: Suck dick.
2: Я не знаю, что мне делать.
4: Stick your finger fucking deep.
2: Три пути.
4: Spanking.
5: Suck dick.
2: Она просто
4: fucking come as
5: well. Semen fucking deep.
3: Caring.

0: master.
1: Anal.
0: Порваная.
1: Bondage.
0: Fucking
1: latex glove.
0: Эй, скейтер.
1: Master.
0: Плетни.
1: Anal.
0: Укради.
1: My ass.
0: Навечно в свой заброшенный скейт-парк. Эй, скейтер.
1: Master.
0: Плетни.
1: Anal. Master.
0: Anal.
1: My ass.
0: Навечно в свой заброшенный скейт-парк.
1: Ow!
2: My name is Van. I'm an artist. I'm a performance artist. I'm hired.

0: другой планете.
1: Начальник Билли Харрингтон.
2: Вообще, я
3: сомневаюсь
2: в образовании. Родители хорошо занимались воспитанием. Но лучшей работы я так и не смог найти.
4: Тут или... Celebrate или suck some dick.
2: Программа типичная. Дать взять. И каждый...

0: Finger deep in my ass.
1: Слезливая такая история с простым припевом.
0: Finger in my ass. Finger in my ass. In my ass.
1: Слушай, братан, а кто это поет, а?
0: Finger in my ass.
1: Что, в натуре твоя песня? Не пиздишь?
0: In my ass.
1: Слушай, ну красава вообще, а?
0: Finger in my ass.
1: Песня дерьмо, конечно. Но мне нравится. Говорят,

0: побережьем звучу.
1: In my ass.
0: Я реально поднялся, я реальный пацан.
1: Finger in my ass.
0: Слова братан, для нашего столика еще разок.
1: In my ass.
0: Давай, брат, давай, земляк, мы с тобой.
1: Finger in my ass.
0: Вот я на заказнике.
2: Fisting some ass.

0: finger in my ass.
1: Но, к сожалению, я так и остался автором одного хита. Одного, но зато такого, который знает вся наша необъятная страна. Давайте все вместе. О, пацаны, а чё вы? Да не ссы.
0: In my ass.
1: Охуенная песня.
0: In my ass.
1: А.М. А дальше как?
0: Finger in my ass.
1: Я буду вот здесь же нормальные песни. Бля, моя охуенная песня.
0: In my ass.
2: Will ever touch my ass again.

0: Аню.
1: Как же Фингер, ты хитер. Ты полмастер, приговор. Брошен лейтекс игрокам, главным данжен врагам.

0: ослепший старым ночи бродил, на разлил он эликсир и лишь проговорил.
1: Do you like what you see?

0: Go down here and fuck me.
1: Порвали все эти фонари.
0: Банды.
1: Покосрали, срали, типа, полы отрываешь.
2: Блоб, блоб,
1: ass. Сали.
0: Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да,

0: наслаждение.
1: Now! Really? Я не стукались!
2: Steve Rambo.
1: Стукались!
2: Swallow fucking cum.
1: Что, я не могу?
2: Эрикен!
1: Эй,

0: Тестинг.
1: Один.
2: Ты не...
1: Шепчет мне нежно.
2: Знаю, что... Suck some dick.
1: Другим лучше.
0: Stick your finger in my ass.
1: Но рядом с ним ты идешь. Я что... Думал, что ты... Что же ты сделала? Я что...

0: gay website.
1: Сердце прижимает, а я мучаюсь от
0: Fisting.
1: Со своей
0: next door
1: фотографии.
0: Dungeon Master.
1: А тебе напомнят, а тебе.
2: Oh shit, I'm sorry.

0: Бой шумит негромко.
1: Next door.
0: Шелестит в ответ. Идет не спеша.
1: Dungeon master. Go.
2: Stick finger
3: and suck some dick.
0: Но
1: this thing is $300.

И сейчас о главной селебрити интриги года, таинственном побеге Маргариты. Но нам все-таки удалось найти. Они покинули...

мусорскую, шмыгнул в подобие нам от души. Мы бы разобрались без и мордобоя, и без того, культурно, впрочем, как всегда. Но было 8, а нас двое.

0: за... Ass.
1: А не на... Dick.
0: А мы не...
2: Coming.
0: И разбираемся, где...
2: Cock. Как... Где... Come. That turns me on.
0: А тут как тут цветные...
2: Bondage.
0: И мы с...
2: My master.
0: И отплясали...
2: All around. Ass.
0: Выбивали как...
2: Drone.
0: На крылечке.
2: Semen.
0: Холодной, поливая из ведра. Я не жалел, что...
2: Finger.
0: Мой не дал осечки. Когда пробил пустой того мента, лежим в
2: стремном,
0: как две египетские бинго. На
2: байк
0: глядим, и к нам светит на лесосеке в Туруканских. Когда мы поправимся от... Я...
2: Really hairy.
0: Стряпаю письмо. Ну ладно, я...

0: как харя, как
1: на вебсайте.
0: Хотел забрать, и я стрелял. Я понимаю, не хватает. Примите меры, дорогой наш
1: мастер.
0: Слушай, наш охраняют. Ведь для
1: мастер
0: очень важен честный
1: секс.

0: coming.
1: Master
2: Horat, принц,
1: Лендорфолд,
2: который еще больше повышен на
1: систему.
2: У него тоже есть Гарри, собственная огромная
1: Dungeon,
2: которая...

0: Website.
1: Постой, и мне найти.
0: Jesus.
1: Coming. День и ночь, но мы сумеем им помочь.
0: Subject.
1: Мне нужно это знать. Как мне дальше быть?
0: Подожди, где я?

0: Oh, anal.
1: Fucking slaves.
0: Ass.
2: Full master.
3: Spanking.
4: Nakadu. Boy.
5: Backup. The semen.
4: Billy.
1: Not. James party.
4: Pleasure.
1: And. Penetration. Booster. Bam.
5: Backup the semen.
4: Billy.
1: Not. James party.
4: Pleasure. And.
1: Penetration. Booster. Bam.
4: Вижу голубеющую
0: ass. Lube it up.
4: Такую просто
0: sex.
4: За что ты
0: my dick
4: не видишь
0: coming
4: труден и далек
0: boy next door
4: несется на
5: back up
4: come on делаю
0: amazing finger and stick
4: я тебе
0: do anal fucking deep
4: нагибаю стоп
0: dark end my finger anal
4: впереди еще один
5: upload
0: coming
4: dungeon белую черту
5: back up
0: dungeon master.

0: белый.
1: Ты должен мне помочь. Я сказал то. О чем речь? Почему? Наверное, тебя давным-давно уже ждет. То, что я сказал.
2: За это время
3: The slave
1: не покидала диван.
3: Залез
1: на

0: Той это человек, что окружает всех.
1: Next door.
0: Давай сядем у костра, соберемся в
1: dungeon.
0: Давай поговорим.
1: It's so fucking coming.
0: Хочу, чтобы как в книжке.
1: Сак.
0: Черные делишки.
2: Fucking slaves.
0: Мелкие воришки. Чувствовать
1: fat cock.
0: Продано, братишки. Что сейчас?
1: Boy.

0: а в руках
1: 300 bucks.
0: Бардак молчит, а ты сякся на бантах. А помнишь, как тебе
1: stick finger in ass.

0: мальчишкой один.
1: Полоборный.
0: И я пошлю с официантом, чтоб дал знать маляву в строчку.
2: Do you like what you see?
0: Ты побежишь меня по столикам искать блестящим.
2: Place has

0: чатакана, я бы хотел вместе с ним просто забрать себя себе.
1: Stick your finger in my
0: ass. Готовы

0: No, I'm not.
1: Fuck you.
2: If a sky капает, капает
3: Semen.
2: Иду мокрый, кто за тебя, где бы я не был. Для остальных я...
4: I'm an artist. I'm a performer.

0: Semen.
1: Пропустила.
2: Suck some dick.
1: Позабыть про свидание. В супермаркете меня.
3: Fucking coming.
1: Не верят, что забыла просто снять это.
3: Bondage.
1: Я кричала тебе в трубку, что ты стал.
3: Dungeon master.
1: Ну откуда?

0: На днях решил разгрестись в Dungeon на хате. Выкинуть весь
1: клан.
0: И тут вот тя натя. Выходит мне старый черный кожаный койке. Нахожу бок полный чуйки. Я этот бой в последний раз попал в 94-м на
1: Party.
0: Какой-то хуй тогда проткнул мне хуйком, а я ему гниди снес на культе. После этих приветствий начался мрачный
1: гей секс.
0: Но не будем о сексе.

0: которые даже самые
1: horny
0: оставались без денег. Той самой, от которой даже
1: Dungeon Master
0: становились тише воды. Той, от которой даже самые
1: next door
0: усывались от ерунды. Помню я этот
1: бой
0: цепанул на ВДХе, чтобы после попустить малеху своих злых демонов. Все пошло не совсем гладко. Лето прошло.
1: Dungeon
0: boy. С чуйкой забылся, как и другие.
1: Bondage
0: от бойца осталось. И я скажу лишь одно: шли бы нахуй все эти
2: шмейзы. Billy Harrington
0: заодно. Эти
1: бой

0: 300.
1: Многие спрашивают,
2: Billy,
1: жуешь жвачку и ебашишь, вот такой рыбак, это бой, не важно, чтоб не пашили, кончали, когда мы просто кашляли. Слушайте,
0: Окей,
1: Максимина, скажешь, что
0: мы, каждый

0: Ну что ты мог прийти?
1: The semen.
0: Залито в груди. Не можешь ни...
2: Swallowed. Ни... Stick.
0: Сука,
1: как
0: хочется...
1: Dick, yeah.
0: Дарил столько добра. Валил столько бабла.
1: Just...

0: Ничего потерпеть. Я это сам не по рассказам знаю, что скоро твой любимый.
1: Big Mad Cock.

0: Радио.
1: Гей вебсайт.
2: Приземлила ударом
3: Finger.
2: Слышал, что больно, но думал, насколько. На общем
3: Next door
2: Паскуда, куда бы зашиться там, где менее людно. Ой, как ломает, передавила. Ненавидишь, но безумно пытаешься.
3: Swallow semen.
2: Растоптали, вывернули, поставили на колени. Так почему же в свадьбе вы мне об этом не пели? Если это
4: Suction.

0: воздух, пустым глазам не хватает только
1: семена свала.
0: Стал уже в два раза больше, нормально стул спадает. Поклялся никого не любить. Отлично, значит, психика в норме. Завелся в надежде, что это хоть как-то успокоит. Как бы танец от тебя не добьется, но зато она будет твоим гарантом спокойствия, неодинокой стабильности. Сколько ты будешь
2: spanking
0: над ней. Дружки, алкоголики, ночами шляться, не замечая, как любит. Пока не станешь у зеркала и не увидишь, в какую превратился, так ее не бросишь. Пока так в слезах не умчится, умные предки обрубив, примут
1: latex.

0: одиночестве ты
1: бой
0: становится
1: бандит-мастер,
0: ведет себя как мудак. В чем причина измены, истерик, криков, побоев, бабочек? И сделал вывод, что это перемешку с человеческой
2: семен.
0: Уже не важно, как это будет выглядеть и какого цвета. Главное, чтобы характер подходили тебе полностью. Вы встретитесь с перебитыми и жизненным опытом. Не спеша начнете с аккуратности. Возможно, а возможно, так и ничего и не случится. Возможно, тот был для тебя последний контрольный выстрел. И уже никогда не почувствовать близко то светлое.

0: Поздний вечір із окна
1: performance artist.
0: Зажигают свет. Сколько не пытался разобраться,
1: anal.
0: Я устал.
1: Boy next.
0: На моем пути встречалось много разные, все у каждого здесь свой
1: Suction.
0: Свой
1: oh.
0: свой
2: ass.
0: Но как правильно,
1: Fisting.
0: Я так и не нашел ответ. Запомни, два, типа, одни готовы рвать этот
1: дик
0: до костей. Идут по
1: кругу,
0: не жалею, оправдают лишь бы оседлать. И есть два, типа, другие никогда не оставят. Стоящие за
2: really?
0: Уперты зад.
2: Pants.
0: Смотри, не разорви.
1: You, anal.
0: You, нет, в темноте.
1: Like, come, that turns me on.

0: Так. Stick finger. Нормально найди мне, запомни, есть два типа. Одни готовы пускать. Full master. Всем казаться подбирать плотнее. После новой творят, так что Dungeon. В огне. Есть два типа. Другие никогда не подставят. Gay sex. Не скажут. Don't do anal. Just lube it. Ответ. Смотрите, разорвет. You're wrong. И он нет. Будь готов. Swallow my cum.
1: Не станет тут миг, когда ты останешься здесь один.
0: И $300.
1: Набили кошельки, и вроде всем вокруг плевать, свернешь ли
0: чтобы coming.
1: Стоять уже и нет больше веских причин. Запомни, есть два типа. Одни готовы впрямь тебе до конца.
0: Spank.
1: Берут спать, не замечая потерь. И
0: come.
1: Чиста, как слеза.
0: Master.
1: И два типа. Они могут прощать даже самых
0: смартых.
1: Те не упустят момент. Внутри не разорви.
0: You ain't no.
1: You нет, и есть два типа. Рвать это тут на кости. И по головам не жалею.
0: Suck dick.

0: разорвались
1: Эйнол.
0: Да на тысячу В испокон веков тот прав, кто защищает свой
1: Дор Симен
0: На земле рекой устроили потоп
1: Как?
0: Не спутаться мне с
2: Дой
0: Подскажет один лишь
1: Бой
0: Топтали Стынули злобные
3: Fucking slaves
0: Рано утром на стеною в ужасе кричат
1: Как?
0: В череде простых событий
1: Как?
0: Мы

0: забуд. Не переживай, не переживай.
1: Boy. Dick.
0: Упустили.
1: Sex.
0: Battle.
1: Bad cock.
2: Lube it up.
1: Next door.
0: Ты слышишь? И хоть пока бьет
1: под
0: загнутый
1: бэд как.

0: на радио.
1: Ну что, братишка? Так все быстро. Ладно, ладно. Знаю. Хочется накрыться теплым.
2: Fat cock.
1: Таким огромным, огромным.
2: Fat cock.
1: Положить голову на мягкую.
2: Ass.
1: Переваривай. Обязательно
2: спи. The semen.
1: Холодненько, чтобы было. Представил? Ну, слушай сказочку. Есть дикеторый кот.
2: Word around the offices, you've got a fat cock.
1: Покрытый my ass. Полотно. Было по-другому там, было давно. Старым
2: запал,
1: чтобы никто не знал, чтобы был на перебор. Кричат с тех пор, отдай.

0: Вы поверьте мне, у вас все есть.
1: No, I don't do anal.
0: А то я мудрец, но крики раздались, толпа зашлась. Свертят на
2: петанген
0: назад. Сами будем мы решать, где сак, где киль.
1: Anal.
0: Давай толпуем.
2: Fisting.
0: Тут же появилась
2: long latex glove. Fisting is 300 bucks.
0: I'm done.

0: изобрели искусственный секс. Больше потребностей в нем нет, большой лишь
1: Dungeon.
0: Старых
1: Дуэйнов.
0: Так.

0: van?
1: Я тебе вообще кто?
0: Assisting.
1: Агент или...
0: Мистер Эхворд.
1: Ты когда-нибудь трубку возьмешь? Я совершенно не хочу. Но даю на ассист, который тебя видели под утро. Короче, будь осторожен.
0: Секс.
1: Получается, вплоть до знаешь кого?
0: Anal.
1: Давай серьезно. Если она вдруг потащит тебя на...
0: Gay party?
1: Или, не дай бог...
0: Billy.
1: Пожалуйста, не ведись на эту хрень про...
0: Assisting is $100.
1: И на всю эту остальную...
0: Shit.

0: 300 bucks.
1: Сдерживаю
0: никак
1: мой. Тут встает чиниться.
0: Dungeon Master.
1: Власть в раз
0: лезет.
1: Причинно-следственная связь, и там все переплетено. Везде с перекон, бездействие. При содействии убейся, если ты не
0: гей.
1: Если ты не
0: наш
1: Dungeon. Не спасет и чудодейственное. Хотя все переплетено.
0: Next door. Sex.

0: Сисей.
1: Террор с церковью. Казино, картели, дом на дом. Темно, где всей этой системе. Не жили с денег за концерны делают патент на здесь, не понимая категории.

boy next door. Dungeon. Do anal. Легион, все переплетено. Bad latex love. Требует бой next door. Стрелец ли вы? Близнецов тут нету эзотерики, сынок. Full master. Идут войной, если у населения. Семен. Токсикоз пусть не понимает всех моих теорий. Из нас летят конспирологов, но у нас варит.

0: fellow brothers. I, Billy Harrington, stand here today.
1: Один. Намекал, что я.
2: You ain't no

0: пользе от неориентации. По сути, граммар наций сапиус. Сексуал твой IQ, I'm on swipe.
1: YouTube.
0: Право там запись в локальный
2: or dungeon.
0: Знай,
2: сила
0: тупо в уму турман нету. Сексапильней, чем
1: Билли Харрингтон.
0: Аксмар фраза.
2: Fuck you, bitch.
0: Я вернулся, ты спустя, как образцовый. Но все равно,
2: ты

0: страх
1: Dungeon.
0: Холода, и мы встречаем рассвет, укутавшись
2: as we can.

0: finger in her ass. For master anal.
1: Началась борьба, решили
0: fisting ass.
1: С ним пришла толпа, додумал лацам, что не видели глаза. И учащается пульс.
0: Возможно, сексом.

0: cock.
1: Master. Horny.
2: Suck some dick.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
0: Yeah. Boy next door.
3: He's lazy.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
0: Boy next door.
3: He's lazy.
0: Fisting. Bondage. Master.
4: Okay. Я не знаю, почему я решил.
0: Anal.
4: Может быть, все потому, что бесит. Ходят, блять, по улице со мною. Будь я даже эгой, я вас априори.

0: Fucking horny.
1: Fucking slut.
0: Full master. Latex glove.
2: Между нами пальба. На бите это беда.
0: Finger.
1: Dark home.
2: Везде мне никогда.
0: Dungeon.
2: Презираю, ненавижу просто.
0: Fisting.
2: Я найду всех.
1: Fucking slut.
2: Высосу все соки. Я влетаю на
0: дик. Bondage master.
3: Sadic.
2: Я поднимаю звук.
0: Hack.
2: В районе вот бой головы. Я влетаю на
3: дик.
0: Bondage master.
3: Sadic.
2: Я поднимаю звук.
0: Fat cock. Master. Horny.
3: Suck some dick.
4: Boy next door.
1: Fucking slut.
2: Yeah.
4: Boy next door.
1: Fucking slut.
4: Boy next door.
1: Fucking slut.
4: Boy next door.
1: Fucking slut.

0: as we can dick foreplay.
1: Я хочу прямо в рот дай рот.
0: As we can dick foreplay.
1: Я иду в клуб, они такие.
2: Я захожу в клуб, они сильнее, чем.

0: В этом dungeon. Сегодня все пьяны, даже кто не
1: Suction.
0: Покрепче, как люди. Что сегодня будет, сегодня отлупят.
2: Я хочу прямо в рот дать.
3: Yeah.
2: Я иду, они такие.

0: Billy
1: Dungeon Master.
2: Приперлись ко мне. Мол, нынче не хватает на войне. Нет.
1: 100
2: лет. Ты в своем уме закрываю перед
1: Дейном.
2: Наказал в тяжелой войне. Отступил границам, чтобы не дали по голове. Подошел внезапно.
1: Дейном.
2: И устроил
1: гей-парти
2: в стиле.

0: Ass.
1: Песня про брос.
2: Сак.
3: Дэн. Бэд кок.
4: Мне не надо.
5: Сак сам дик.
6: У меня есть.
7: Фистинг.
8: Эйнал.
9: А не знаю, что.

летел на бит, как Master. Пока ты еще не вымер, не кадрил всех этих. У меня и дик, и пейнал. Доказал, что я винер, жаль, все знают, и нет, и снова мимо. Тебя как коль примут.

0: Пацаны, вообще
1: гей.
2: Просто охуенно.
3: Нихуя ты,
1: Данжен.
4: Next door. Stick your finger in my ass. Finger.
5: Fat cock.
4: Next door.
6: Нам не выжить без...
4: Full master.
7: Сиди, блядь, дома.
4: $100.
6: Офигеть.
8: Охуеть.
9: Fuck you.
10: А когда?
11: Прям сейчас.

0: boy next door.
1: Полетел, сказал он мне, что я
0: насес.
1: И попытался дать
0: gay sex.
1: А я ему дал хуем.
0: Ass.
1: Со страху он насрал.
0: My cum.
1: И наконец он
0: пал хуем.
1: И я тебя
0: stick finger in ass.
1: Я тебя
0: fisting ass.
2: Fisting
0: coming.
2: Fisting
0: ass.
1: Если милый твой придет, то возьмет тут
0: low.
1: Я тебя
0: fisting ass.
2: Fisting
0: coming.
2: Fisting ass.

0: spanking.
1: Dick.
2: Снаружи и с изнанки сам попробуй изучи.
1: Do you like what you see?
2: Не просто быть собой, когда шагает
1: boy.
2: Только
1: master.
2: Птицы бьется.
1: Fucking coming.
2: И смеется. Well, ему не удается.
1: This thing is 300 bucks. Dungeon master.
2: Где-то течет.
1: My cum.
2: Где-то
1: your.
2: И все ждут.
1: Fucking slaves.
2: Это
1: fuck you.
2: Слегка просто
1: finger
2: щекочет
1: my ass.

0: Завтра будет
1: секс.
0: И опять за день мы устали.
1: Fisting.
0: Скажем
1: then.
0: Спокойной ночи.

0: Steve Rambo.
1: Come on, let's go.
2: Move, move, move!
3: Ass we can.
4: Hmm.
5: Oh, I'm fucking coming.
6: Make me come.
5: Oh, yeah.
6: My ass.
7: Сегодня
6: horny.
7: Самого утра. Напеваю песенку про...
6: Long latex glove. My love.
5: Amazing.
7: И все мне по плечу. И скажу, не хвастая,
6: Dungeon.
7: Сворочу. Никогда не теряй. Не теряй.
6: Long latex glove. Loop it up. Stick an ass.
7: Все на свете.
6: Fisting.
7: Если
6: fucking coming, boy,
7: наперекос, не впадай в
6: dark fantasy,
7: и не
6: spanking,
7: в самом
6: horny
7: случае,
6: dick,
7: держи трубой, и тогда
6: do anal sex,
7: все само собой,
6: никогда
7: не теряй, не теряй,
6: long latex glove, loop it up.

0: тоже радостно.
1: Suction.
0: Строй лодку с
2: паусом. Fingers tipping ass.
0: Выпекать.
2: The semen.
0: Anal. Открывать. Дарк
1: Холм.
0: Хороший.
2: Сэр.
0: Напевать.
3: Никогда.
0: Никогда. Не теряй.
2: Long latex glove. Loop it up.

0: Понимаете?
1: Саки.
0: Все, что есть прекрасного. Никогда. Не теряй.
1: Long Latex Club. Lube it up.

0: as we can.
1: Спи спокойно.
2: Fucking calm. Fucking calm.
1: Что ты как не
2: мастер?
1: Пойми, все может быть
0: спанки.
1: Тут узнаешь из
2: боя
1: других, кто
2: секс,
1: кто на что
2: swallow.
1: Кто на ветер кидает
2: глаз.
1: Я наблюдаю, попивает. На кухне с костра угольком сидим.
2: Boy next door.
1: Мы делим последний
2: they know.
1: Кусок. Кто спасается?
2: Bondage.
1: Меня с скуки струничком. Кто-то пялится.
2: Gay website.
1: Или в гражданочке.
2: Fingers.
1: За забор. Кому от
0: спанки.
1: Сносит крышу.
2: Boy.
1: Кто норовит воспитать.
2: Ain't no.
1: Сняли
2: с Dick. Ain't no.
1: Не дышит, летели.
2: Fat pack.
3: Let's get party.

0: именно.
1: Вы спросите, как там? Отвечу им.
2: Свалом.
1: Лучше учиться. Тут парниша, откуда ты с области, с города, с какого края? Еще вчера не... Сейчас сдается, если жизнь тебя знает. Познаются в беде, если это она, тогда это мой друг. Научила терпеть, растворять свою
0: семя.
1: По венам мозоли ступит. Я буду просто служить, выполнять все приказы. И время пройдет незаметно, не зная. Если не смысл, какая мне суть? Мне похуй, братан, если честно, пока. В каликах у окна, глядя на небо, как звездочет рядовой.
2: Как?
1: Стал на